Мексикове, от Муркан сярна, мук мукки сярна дала, от Мая мчая, хоме каркар жанти упая, хоме буже, тандр суже гяну хуна кат кат луже, нан